0: Hit Radio 90. Hit
1: Radio. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».